слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Don't Speak, хит, который до сих пор собирает миллиарды просмотров. Согласитесь, после таких песен иногда хочется просто помолчать. Но у нас утро, а значит, мы делаем ровно наоборот, включаем громкость и говорим. Говорим о планах на день, о классной музыке, о том, что сегодня будет отличная погода, несмотря ни на что. Тем более, что впереди у нас выходные. Ну а пока вы просыпаетесь и добираетесь на работу, заряжаю вас энергией. С вами Наталья Егорова, прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Григорий Лепс. Перед этим прозвучит Foreigner, ну а раньше всех високосный год. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Отчетный концерт пройдет сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это полтора часа живой комедии, которая поможет отвлечься от повседневных проблем. Здесь выступят ведущие комики с отточенными юмористическими монологами. Начало концерта в 8 вечера. Его можно посетить каждую пятницу и субботу, но места быстро заканчиваются, поэтому лучше забронировать. Вход стоит 30 рублей.
1: Планы на вечер.
3: Футбол как искусство. Такая необычная выставка начала работать в художественной галерее Савицкого. В этой экспозиции футбол стал источником вдохновения. Вы увидите современные арт-объекты, мультимедийные инсталляции и архивные кадры. Сможете пройти тематический квест, а также будут работать фотозоны. Выставка «Футбол как искусство» работает со среды по воскресенье с 11 утра до 7 вечера. Стоимость билета от 12 до 16 рублей. Посетить экспозицию можно до 6 сентября. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Хорошая новость. Сегодня пятница, это значит, что завтра уже просыпаемся без будильников. Если вы еще не придумали, чем заняться на выходных, у вас есть еще время это исправить. На улице светит солнце, дороги пока свободны. Это наш маленький бонус перед выходными. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. В эфире музыка, которая поможет даже до вечера. И вот кого послушаем совсем скоро. Это Максим Фадеев и Юлианна Караулова. Перед этим появится Soul Asylum.

0: Ну а раньше всех ждем город 312.
1: Не зоны доступа, мы не опознаны. Не зоны доступа, мы дышим воздухом. Не зоны доступа.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: Город сегодня живет яркой жизнью. Пока одни парни будут штурмовать снайперский рубеж в финале военно-прикладной игры «Прорыв», другие выбирать объездные пути. С сегодняшнего дня перекрыт участок Мельникайте из-за строительства третьей линии метро. И, кстати, трамвая номер 4-5 сегодня не ходит, а тройка поедет по укороченному маршруту. Я, Наталья Егорова, буду с вами на Компас FM. Расскажу, как не застрять в пробках и с комфортом добраться до места. Оставайтесь с нами, теперь о музыкальных планах. И совсем скоро Макс Фадеев и Юлиана Караулова. Перед этим ждем Soul Asylum, но раньше всех Владимир Кузьмин. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все о лимоне. Чем полезен и почему его называют яблоком бессмертия, узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. 5 минут придется постоять. В Витебске дороги свободны. В Минске пробки на Ванеево от реки Свисоч до проспекта Рокоссовского 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про яркое, желтое, кислое и даже сладкое яблоко бессмертия. Или просто лимон. Узнаете, чем он полезен и почему говорят, что на самом деле лимон сладкий.
2: «Здоровый день».
0: Значимость этого фрукта можно описать всего одной легендой. Однажды любимый слуга одного из кавказских царей серьезно провинился. Разгневанный правитель приказал бросить беднягу в тюрьму. Однако он учел все его заслуги и разрешил выбрать один единственный продукт, который будут ему подавать в любом количестве по первому требованию. К изумлению стражников, парень выбрал лимон, а недоуменным стражникам пояснил: аромат лимона будет веселить мне мысли, кожура и зерна будут полезны для сердца, в мякоти я найду себе пищу, а соком утолю жажду. Конечно, трудно представить, как это было на самом деле и что стало с тем самым парнем. Однако сама легенда говорит о том, как люди в то время относились к этому фрукту. Причем особое отношение к лимону было не только на Востоке. К примеру, в скандинавских странах лимон называли «золотым яблоком бессмертия». Считалось, что если съесть этот редкий для Северной Европы фрукт, вы никогда не будете болеть и проживете долгую жизнь. Неужели этот фрукт, который сейчас есть в каждом магазине, настолько полезен? Давайте разбираться.
2: Здоровый день!
0: Израильские ученые нашли в лимонах более 20 противораковых соединений, один из которых – делиманен. Кроме замедления роста опухоли, это вещество улучшает работу кишечника и выводит токсины. В определенной концентрации кислая среда этого фрукта способна убить даже бактерии холеры. Лимонная кислота дает не только узнаваемый вкус, но и в умеренных количествах полезна для пищеварения, помогая переваривать пищу и расщеплять жиры. Калий питает клетки мозга и укрепляет сердце. Кальций и магний полезны для костей и вместе с эфирными маслами улучшают качество крови. Витамин С. Именно с ним ассоциируется этот желтый фрукт. На самом же деле его тут ни много и ни мало. Содержание витамина С в лимонах можно назвать достаточным. Он находится в идеальном балансе с другими витаминами и минералами. Несмотря на кислоту, которая заставляет нас корчить гримасы, лимон богат природными сахарами. К примеру, сахарозы в 100 граммах лимона больше, чем в апельсинах, однако большое количество лимонной, яблочной и других кислот делают этот фрукт кислее других. А еще этот фрукт богат флавоноидами. Они полезны для сердца и снижают риск инфарктов и инсультов, а также снижают уровень вредного холестерина в крови. Больше всего их в цедре. Кстати, чем она тоньше, тем здоровее и полезнее считается плод. По словам специалистов, кожура должна быть гладкой и твердой. Если лимон мягкий, скорее всего, он перезрел. А излишняя пористость и бугристость говорит о том, что его, скорее всего, обильно удобряли химикатами. Однако, прежде чем выбрать здоровый, спелый и красивый лимон, убедитесь, что он не принесет вам вреда. Из-за высокой кислотности этот фрукт может быть опасен для людей, страдающих от язвы желудка, обострения гастрита, колита и энтерита. Также стоит быть повнимательнее людям с болезнями почек, поскольку мочегонный эффект лимонного сока нагружает этот орган. Ну и, конечно, нужно помнить, что любые цитрусовые могут вызвать аллергию даже даже у здорового человека. Просто помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Сегодня 10 июля, пятница. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Перейдем на свежие новости. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире группа Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много.
0: Чуть раньше поет Аэросмит. А перед этим в воскресенье. Всех ждем после выпуска новостей, ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, а также на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты, на Красной от Верхоружья до проспекта Машерова 6 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты придется задержаться.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, какой указ подписал президент и о новом температурном рекорде в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях обоих государств, пишет Белтам. Документ предусматривает возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой страны на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Кроме того, сокращаются и сроки рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. Сервис автоматической оценки стоимости квартир, ранее доступный только для столицы, теперь работает во всех областных центрах Беларуси, пишут Минск-Новости. Для этого достаточно ввести адрес и параметры жилья, после чего система определит характеристики дома, проведет оценку и выдаст подробный отчет. Отмечу, сервис по-прежнему бесплатный. Этап боевого слаживания мотострелковых подразделений проходит на одном из участков местности, сообщили в Минобороны. Там военнослужащие организовывают оборону на опорном пункте, осваивают тактику ведения засад и проводят разведку. Занятия максимально приближены к реальной боевой обстановке, особое внимание практической работе с современными средствами связи. Кроме того, военнослужащие используют беспилотники, а также отрабатывают навыки оказания первой медпомощи. И последнее. Новый абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха за всю историю метеонаблюдения установлен 29 июня в Беларуси, пишут Минск-Новости. Так, в Пинске столбик термометра поднялся до 40,4 градуса. К слову, предыдущий рекорд был в Гомеле 8 августа 2010 года. Тогда температура воздуха составила 38,9 градуса.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 23 тепла, ну а в Минске до 21. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: сегодня на лице улыбка? Если нет, срочно вспомните Харви Бола. Да-да, того самого, кто в этот день появился на свет в 1921 году, а через 42 года нарисовал желтую рожицу, тот самый желтый смайлик. Говорят, он сделал это всего за 10 минут и получил 45 баксов. А мог бы стать миллиардером, но он выбрал улыбку. Это, согласитесь, достойно уважения. Так что давайте сегодня улыбнемся солнцу, дождю, пятнице и тому, что мы просто есть. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто улыбается просто так. И послушаем в ближайшее время группу «Добро».
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звон уносит по дворам.
0: Перед этим послушаем Рэя Паркер. Ну а раньше всех Константин Никольский.

0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 21 минута в пути. На Долгобрудской, Туральской до Ботанической 6 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты. Придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 10.42 на часах в студии, 10 июля, пятница. Сегодня день рождения Марселя Пруста, человека, который написал самый длинный роман в мире и превратил воспоминания в искусство. Его знаменитое мадленовское пирожное заставило нас задуматься, а что мы чувствуем, вдыхая знакомый запах детства. Пруст болел астмой, почти не выходил из дома, спал днем и писал ночами. А результат – 7 томов, которые изменили литературу. Говорят, если вы осилили в поисках утраченного времени, вы можете все. Ну или хотя бы даже до пятницы. Оставайтесь. Дальше музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыке. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро добро. Перед этим Рэй Паркер. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с улицы Урицкого. В Минске пробки. На МКАД от Мрошниченко до Долгиновского тракта 25 минут придется задержаться. На Первомайской от Красноармейской до Чапаева 8 минут придется постоять.
0: Дорожный компас.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: С утра в студии Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Мой эфир подошел к концу. Услышимся в понедельник. Всем продуктивной пятницы и отличных выходных. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как настроение?
1: Ну, Даш, привет. Настроение сегодня просто замечательное. И не только из-за погоды. Сегодня пятница, а значит, выходные начинаются уже с сегодняшнего вечера. Поэтому давайте все вместе наслаждаться этим солнечным днем и слушать хорошую музыку. Ну и в ближайшие полчаса предлагаю послушать Зару.

0: студии уже появилась Ольга Березовик с новостями к этому часу. Оль, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о ситуации в больницах в Великобритании, как белоруска приручила аиста.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Хирургам Великобритании приходится прерывать операции из-за экстремальной жары, пишет Белт. В больницах высокая температура и неисправная система охлаждения. Это создает угрозу для пациентов и медперсонала, который страдает от обезвоживания, иногда и теряет сознание. В некоторых операционных влажность настолько высока, что на инструментах образуется конденсат. В одной из больниц из-за этого операции отменили вовсе, после того, как сработала пожарная сигнализация. Сервис автоматической оценки стоимости квартир, ранее доступный только для столицы, теперь работает во всех областных центрах Беларуси, пишут Минск Новости. Для этого достаточно ввести адрес и параметры жилья, после чего система определит характеристики дома, проведет оценку и выдаст подробный отчет. Отмечу, сервис по-прежнему бесплатный. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа. Итоги конкурса подведут к началу осени. И последняя 95-летняя жительница Каменецкого района приручила дикого аиста и стала популярной в соцсетях, пишет Белта. Она рассказала, что эти птицы живут рядом с ее домом уже много лет. В этом году засуха, и они ходили по огороду в поисках пищи. Женщина решила их покормить. Теперь аисты едят с ее тарелок два раза в день и пытаются построить гнездо рядом с ее домом. А еще стучат клювами в знак благодарности.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 20-23 тепла, ну а в Минске 19-21. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, вот как же на нас влияет солнечная погода? Только успели показаться первые лучи, а на душе уже светло, тепло и хочется горы сворачивать. Надеюсь, до конца лета дожди будут нечастыми гостями, и мы успеем насладиться теплом и наверстать упущенное. Ну и где бы вы ни находились, на работе или дома, включайте наше радио. С нами интересно, весело, даже познавательно. Ну и, конечно, в нашем арсенале просто горы музыки. Например, в эти 15 минут послушаем Зару, еще будет Женя Трофимов в комнате культуры, ну а раньше остальных появится Сергей Трофимов. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, поэтому желаю вам прекрасной пятницы, ну а настроение у нас и так отличное.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, традиционно к этому времени гороскоп. И сегодня будем говорить об отдыхе и расслаблении. Ну, пятница же, правильно? О чем нам еще можно разговаривать? Но давайте чуть конкретизируем. Итак, стихия огня. Овны, львы и стрельцы. У вас сегодня энергичный, но суетливый день. Поэтому направьте утренний запал на закрытие старых рабочих хвостов, а вот вечером избегайте споров с близкими. Эмоции могут накаливаться на пустом месте. Лучший отдых сегодня – активный спорт или прогулка. Продолжаем. И на очереди земные знаки – тельцы, девы и козероги. У вас стабильный и продуктивный день. Финансовые вопросы и планирование бюджета пройдут как по маслу. На работе доверяйте только проверенным фактам, а вот вечер сегодняшний подарите себе. Приготовьте вкусный ужин или посмотрите хороший фильм. Идеальный план, правильно? Будем ему следовать. Но на этом сделаем паузу и поговорим о музыке, а позже продолжим. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится Юлия Савичева.
1: Я буду только твоя невеста.
0: Еще появится группа Queen.

В ближайшее время нас ожидает музыкальная подборка, поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. И напоминаю, что оставшийся гороскоп мы с вами узнаем уже буквально через несколько минут.

0: Группа «Градусы» спрашивала, кто ты. Так вот, я с радостью представляюсь. Вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и впереди нас ждет гороскоп для оставшихся знаков. Итак, поехали. Воздушные наши близнецы, весы и водолеи. Сегодня у вас день общения и неожиданных новостей. Отличный момент для дружеских встреч, свиданий или обсуждения творческих идей. Не перегружайте себя рутиной, ловите волну вдохновения. Ну и заканчиваем мы водными знаками. Это раки, скорпионы и рыбы. Ваше шестое чувство сегодня работает на максимуме. Прислушивайтесь к нему при принятии решений. Постарайтесь не принимать чужой негатив близко к сердцу. Ну а вечером вам жизненно необходимо покой и уютная домашняя атмосфера. Вот такой он гороскоп на сегодня. И знаете, мне кажется, что сегодня все разделятся на два лагеря. Первый – это дом, уют и тишина. Ну а второй – это шумная компания, танцы и всего несколько часов для сна. Ну, собственно, и неважно, какой вариант вы выберете. Главное, пусть все сложится отлично. Напоминаю, вы на Компас FM, и скоро послушаем пар Горького. Еще будет Юлия Савичева. Ну а раньше остальных будем встречать группу Чайф.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это был суперхит от группы «Парк Горького». И, собственно, мы продолжаем. Впереди нас ожидает выпуск новостей и музыкальный анонс. Давайте начнем с музыки. И да, вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время послушаем Михаила Задорина.

Также споет группа «Status Quo». Ну а раньше остальных наш эфир посетит Александр Маршалл.

0: Ну а сейчас давайте встречать Ольгу Березовик. Оль, привет, какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя, я сейчас расскажу, к чему готовятся на японских островах и где завтра отметят купалье.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Повышенную готовность из-за приближения тайфуна Бави объявили на юго-западных островах Японии, пишет СБ «Беларусь сегодня». Власти призывают население готовиться к сильным ветрам, проливным дождям, оползням и наводнениям. Кроме того, авиакомпании отменили десятки рейсов в регионе, в том числе и на завтра. Отмечу, сегодня рано утром тайфун надвигался к японской группе островов Сякисима с максимальной скоростью ветра 162 км в час. Прямые телефонные линии проведут облисполкомы и Мингорисполком уже завтра, пишет Белтам. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задавать свои вопросы. На них ответит председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. Кроме того, по телефону проконсультируют и в других областях. Ну а номера можно найти в сети. Заместитель министра обороны Александр Науменко простился со знаменем Министерства обороны сегодня, сообщили в военном ведомстве. Так, в соответствии с указом президента, он освобожден от должности, уволен в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Министр обороны Виктор Хренин поблагодарил его за многолетнюю службу и отметил вклад в развитие вооруженных сил. В свою очередь, Александр Науменко выразил слова благодарности коллегам за годы совместной службы и подчеркнул, что главной задачей нынешнего поколения военнослужащих остается сохранение мира и независимости страны. И последний республиканский праздник купалье пройдет в агрогородке Александрия на берегу Днепра уже завтра, пишет СБ «Беларусь сегодня». Гостей ждут концерты, выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны, сырный фестиваль, а также тематические площадки, посвященные году белорусской женщины. А еще запланированы показы Могилевского аэроклуба «ДСААФ» и многое другое. Начало праздника в 11 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 20-23 тепла, ну а в Минске 19-21. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вот завтра мы сможем себе позволить кофе в постель в любое время дня. Ну, а пока заряжаемся кофе, как обычно, на работе, в машине, не знаю, где угодно. Ну и, конечно же, отличной музыкой. И предвкушаем вечер. У каждого он будет свой, тихий и спокойный, или, может быть, шумный и веселый. Главное, выбирайте именно тот вариант, который по душе именно вам. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну, а из музыки в ближайшие 15 минут послушаем Михаила Задорина, где еще будет Юлиана Караулова. Ну, а прямо сейчас появится группа Любэ.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: не такая, как все, пел только что группа Skynet. Так вот, одним из самых необычных людей на планете является марафонец Дин Карнасис. Он совершенно не устает и может бегать сутками. Дело в том, что при длительных нагрузках в мышцах человека накапливается молочная кислота. Она вызывает жжение и судороги. А вот организм Дина имеет генетическую аномалию. Он мгновенно утилизирует лактат, и его мышцы вообще не устают. Так он пробежал 560 километров за 80 часов и 44 минуты без сна и отдыха. А еще он пробежал 50 марафонов в 50 штатах США за 50 дней подряд. А после финиша последнего просто побежал домой. И вот единственное, что его может остановить, это потребность в сне и калориях. Ну и что тут скажешь? Уникальный человек. И, кстати, во всех нас есть что-то особенное и уникальное, просто стоит поискать это. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса предлагаю послушать дуэт «Бурито и Ёлки». Также к нам присоединится Scorpions. Ну а прямо сейчас появится группа «Смысловые галлюцинации». Вечно молодой,
1: вечно пьяный. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Это была Ирина Дубцова с великолепной песней «Я люблю тебя до луны». Да и сегодня можно и нужно признаваться в этом прекрасном чувстве. Пятница тому способствует. Представьте, через несколько часов мы довольны, оставим свои рабочие места и двинемся домой. Ну или куда глаза глядят. И даже вечерние пятничные пробки не смогут испортить нам настроение. В любом случае, куда бы вы ни отправились, настраивайтесь на волны Компас FM. Меня же зовут Анастасия Лисова, и, например, до конца этого часа мы послушаем Криса Рим, также будет дуэт «Бурито и елки», ну а раньше остальных к нам присоединятся братья Гримм.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Ну что же, вливаемся в новый час в компании Компас FM. Напоминаю, сегодня пятница, 10 июля, и дальше будут актуальные новости от Ольги Березовик. Она присоединится к нам совсем скоро. Но пока я, Анастасия Лисова, проанонсирую вам очередную музыкальную подборку на предстоящие 30 минут. Итак, услышим Анни Лорак.

0: Эту песню услышим раньше остальных, ну а прямо сейчас переключаемся на новости.
1: В Минске 13 часов.

0: новостях в нашей стране расскажет Ольга Белизовик. Оль, привет. Что ты для нас подготовила? Рассказывай.
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, какой проект одобрил президент и в каком городе Беларуси запустят речной трамвай.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации, пишет Белтам. Документ принят в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Отмечу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Эксклюзивные васильковые светофоры появились в преддверии Славянского базара в Витебске, сообщает телеканал СТВ. Их установили на 5 городских перекрестках. Как рассказали в ГАИ, водителей такие светофоры не отвлекают, а наоборот, создают только позитивную атмосферу и поднимают настроение. Но в завершении фестиваля цветочный декор убирать не станут. Заместитель министра обороны проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. Ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последний речной трамвай запустят по рекам Беларуси, пишет Точка.бай. Так, в Бресте уже тестируют первый электрический прогулочный катамаран. По словам начальника порта, плавучесть и управляемость судна отличные. Перевозить людей начнут, как только подтвердят программу опытной эксплуатации и доработают нюансы.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, синоптики на сегодня прогнозируют нам дожди и даже грозы. Не хочется в это верить, особенно когда утро выдалось таким солнечным. Надеюсь, циклон Бернадет скоро уйдет из нашей страны, и мы опять будем в лете солнечным и теплым. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и возвращаясь к музыке, послушаем Анни Лорак. Еще будет Ваня Дмитриенко. Ну а прямо сейчас в эфире появится группа Алиса с дорожной песней. И по такому случаю я желаю вам отличной пятницы и дорог без пробок.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Maybe Tomorrow» группы «Stereophonics».

Эта история началась в ранних 90-х в уэльском городке Кумаман. Тогда трое старых друзей Стюарт Кейбл, Келли и Ричард Джонсон решили создать свою рок-группу. Так как каждый из них уже играл на музыкальных инструментах, но еще не имел опыта выступления в группе, парни, как настоящие панки, оттачивали свои навыки в местных пабах. Сперва они выступали под названием Tragic Love Company. Такой выбор был сделан в знак уважения их любимым группам, такие как The Tragical Hip, Mother Love Bone и Bad Company. Позже Келли заметил на старом снимке своей бабушки слово «Stereophonics», которое понравилось всем участникам, и они сменили название. В 97-м парней заметил директор лейбла V2, и с этого момента начался их подъем. Все в том же году состоялся релиз их дебютного альбома World Get Round, который запал в души критиков из-за мощных гитарных запилов, гармонии рока с поэзией и искренности в текстах. В 99-м их новый альбом вышел за пределы Соединенного Королевства и завоевал уже мировую известность, дважды став платиновым. А вот начало 2000-х ясно дало понять, что парни не боялись экспериментировать, ведь их новый альбом Just Enough Education to Perform был более акустическим и очень смелым. Ведь именно в него вошел провокационный трек Mr. Writer, высмеивающий алчных и продажных журналистов, который закономерно был завален критикой от прессы. Но несмотря на это, альбом до сих пор является их самой известной работой. 2003 считается точкой роста у коллектива, потому что именно в этом году парни выпустили свой новый, зрелый и более осознанный в плане текста и музыки альбом «You Gotta Go There to Come Back». Фанатам он запомнился за трек «Maybe Tomorrow». Песня возымела сокрушительный успех и крутилась в ротациях по всей планете. И даже сами авторы в шутку говорили, что вы точно знаете эту песню, даже не зная ее. Вот такая история еще одной хорошей песни. Меня зовут Руслан Нариманов, а это Maybe Tomorrow группы Stereophonics.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах, и я поздравляю вас с завершением недели и наступлением долгожданных выходных. Лично я ждала их как никогда, потому что неделя далась мне действительно тяжело. Знаете, летом плохая погода вызывает намного больше грусти, чем осенью или зимой. От лета всегда больше ожиданий, хочется максимально насытиться теплом, солнцем и провести как можно больше времени в этой неповторимой атмосфере. Оно и так короткое, так еще и погода отнимает у нас драгоценные летние дни. Но с нами стабильно любимые хиты, которые поддерживают в любую пору года и поднимают настроение. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире совсем скоро. Нам споет Женя Трофимов.
2: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
1: До этого появится Тина Тернер. А раньше всех услышим Николая Носкова. Он прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и я вам скажу, что в Витебске дороги уже свободны, в Могилеве одна пробка, она на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской, в Минске четырехбальная загруженность, пробка на Червяковой и Долгиновском тракте от Осипенко до Пригородной, также на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста, и еще есть затор на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Бесподобная Тина Тернер звучала только что с композицией «The Best», что значит «лучший». И в этот пятничный вечер я желаю вам «The Best Weekend». Помните, что рядом лучшие хиты от любимых исполнителей на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и скоро нам составит компанию Женя Трофимов, Coldplay, а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер. Их услышим после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: А по информации Яндекс.Карт, в Витебске и Могилеве дороги свободны, пробок нет. В Минске 4-бальная загруженность, пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. На трассе Минск-Гродно от Кольцевой до Центральной также придется постоять на Червяковой и Долгиновском тракте от Осипенко до Новаторской. И еще немаленькая такая пробка на Богдановиче и Немиге от Янки Купалы до Романовской Слободы. Воды.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу, дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: А у нас уже на часах почти 7, прекрасное вечернее время, особенно когда это пятница и впереди 2 дня отдыха. Я вот поеду в родной город и все выходные проведу с любимым котом. Моя семья отправилась отдыхать за границу, а питомца пришлось оставить дома. Вам предлагаю проводить остаток пятницы под любимые хиты на Компас FM и вот кого мы услышим в эфире совсем скоро. Споют Маша и Медведи. Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик. До этого появится Foreigner. А раньше всех услышим Джанго. Было, не было. А еще в 7.30 стартует дискотека 90-х, где звучат только любимые хиты того времени, под которые так и хочется танцевать. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся в понедельник. Счастливого вам завершения пятницы и атмосферных выходных.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу, какой проект одобрил президент и где отметит республиканский праздник.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации, пишет Белта. Документ принят в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Отмечу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Работа трамваев временно изменилась в столице с сегодняшнего дня, пишет Минск Новости. Так, трамвай номер 3 едет по сокращенному маршруту, а номера 4 и 5 отменены. Для компенсации неудобств запустили автобус номер 903. Добавлю, пассажиры с оплаченной поездкой на трамвай могут без доплаты проехать в автобусе. Заключительный этап республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» стартовал в Минске сегодня, рассказали в Минобороны. Заместитель начальника управления Главного управления идеологической работы Александр Бойко подчеркнул, что молодежь на практике может испытать, что такое военная служба и что необходимо для того, чтобы стать защитником Отечества. Само мероприятие проводится и для того, чтобы познакомить молодое поколение с вооруженными силами. Игра станет завершающим звеном патриотического воспитания молодежи от школьной зорнички до соревнований для студентов. Ее итоги подведут в это воскресенье. И последнее. Республиканский праздник Купалья пройдет в агрогородке Александрия на берегу Днепра уже завтра, пишет СБ «Беларусь сегодня». Гостей ждут концерты, выставки-ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны, сырный фестиваль, а также тематические площадки, посвященные году белорусской женщины. А еще запланированы показы Могилевского аэроклуба «ДОСАФ» и многое другое. Начало праздника в 11 утра.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске кратковременные дожди. Ночью в этих городах до 14 тепла, а днем 21-23 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 9.

Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х. На

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.